0: Stars FM.
1: Любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: души, проще говоря, души, проще говоря.
1: Это радио «Компас FM».

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске осадков не обещают и до 21 градуса тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ну что же, наш рабочий день продолжается, хотя сейчас большинство из вас развернул свои собойки на законном обеденном перерыве. Так что желаю вам приятного аппетита, пусть еда будет вкусной и полезной. Да, отдыхайте, набирайте сил, они нам понадобятся еще на несколько часов рабочего времени. Ну а там вечером, само собой, откроется второе дыхание. Ну и чтобы не отвлекать вас от трапезы, давайте поставлю хорошую музыку. Напоминаю, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. Ну и скоро к нам присоединится Дмитрий Маликов. Еще будет группа Coldplay. Ну а раньше остальных послушаем Константина Никольского.
1: Среди людского шума еле уловимо.
2: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: За окном прекрасная солнечная погода, поэтому хочется сейчас дышать свежим воздухом и сидеть где-нибудь в парке, да не за рабочим столом, ну или где вы там находитесь. Но давайте все же закроем рабочие вопросы, чтобы на выходных действительно отдыхать. На вечер планы, думаю, у всех уже построены, да что там думаю, знаю точно. Ну а что будет звучать в нашем эфире до конца этого часа, расскажу прямо сейчас. Это Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. И к нам присоединится легендарная группа Queen со своим хитом «Don't Stop Me Now». Также споет Дмитрий Маликов свой хит «Ты одна, ты такая». Ну а раньше всех послушаем Владимира Кузьмина с романтичной композицией «Небеса». Так что оставайтесь с нами и наслаждайтесь этим прекрасным пятничным днем.
1: Реклама на Компас FM.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе».

Компас FM. Компас FM. Это наши. Всегда по пути.

0: был хит от группы Queen, которая просила не останавливать. Что же, не будем. Но в нашей стране уже практически 2 часа. Это Компас FM, Анастасия Лисова. И в студии опять появился Сергей Бураков для того, чтобы последними новостями с нами поделиться. Но у меня осталось еще несколько секундочек свободного времени, чтобы рассказать вам о наших музыкальных планах в эфире. Итак, споет группа Quest Pistols. Также послушаем Криса Ри. Ну а раньше всех будет группа Ума Турман.
1: Кажется, никогда нам на планете это не встретится.
2: В Минске 14 часов.

0: Ну, а теперь передаю микрофон нашему ведущему новостей Сергею Буракову. Сергей, еще раз привет. А о чем расскажешь в этот раз?
1: Привет, Настя. Сейчас я расскажу, с кем встретился глава МИДа и о том, что разрабатывает БелАЗ.
2: Новости на Компас FM.
1: Глава МИД Максим Рыженков встретился с послом Индии Ашоком Кумаром, пишет Белта. Стороны обсудили сотрудничество на среднесрочную перспективу. Отмечена активизация политического диалога. В ближайшие месяцы запланировано 12-е заседание межправкомиссии по экономике, торговле, промышленности, науке и культуре. Также речь шла о подготовке нового пакета двухсторонних документов. Контракты на 18 миллионов долларов заключили Беларусь и Алжир, сообщает телеканал ОНТ. Об этом сообщила председатель Совета Республики Наталья Качанова по итогам встречи с президентом Алжира. Встреча прошла накануне в рамках официального визита белорусской делегации в африканскую страну. В фокусе совместные проекты в сферах автотехники, строительства, продовольствия и фармацевтики. Добавлю, потенциал обоих государств огромен, и в ближайшие годы страны должны выйти на 500 миллионов долларов взаимного товарооборота. Помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко провел аккредитационную встречу с азербайджанским военным дипломатом Айдыном Рагимовым, сообщает Минобороны. В ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего военного сотрудничества, а стороны подтвердили готовность укреплять дружественные связи между оборонными ведомствами. И последнее. Технику для подземных работ разрабатывает БелАЗ, пишет .бай. Так, для Норникеля изготовлены 45-тонный самосвал и 17-тонная погрузочно-доставочная машина. А в ближайшие несколько месяцев техника уже начнет работу в шахте. Напомню, БелАЗ и российский Норникель подписали соглашение о создании совместного предприятия в этом месяце. Главная цель – объединить усилия для разработки машин нового поколения, включая беспилотные и работающие на альтернативных источниках энергии. Сотрудничество направлено на импортозамещение и технологическую независимость.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до плюс 20. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Композиция «Перекрестки» от Мота была только что в эфире, и в клипе на песню снялись известные российские актеры Павел Прилучный и Агата Муценица. Это был 2019 год. Как раз в тот момент пара переживала непростой период в реальной жизни, и это добавило их экранной игре особой драматичности и реализма. Ну а мы продолжаем в хорошем настроении эту прекрасную солнечную пятницу. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и что касается любимых исполнителей, которых мы ждем дальше, это будут Сергей Лазарев, группа The Eagles, а раньше всех Владимир Кузьмин. Все это ждем после программы «Здоровый день», в которой узнаем, чем полезен инжир и почему его называют фигой. Расскажет Михаил Громов, как только я расскажу о дорожной обстановке.
1: Дорожный компас.
0: А для этого обновляю Яндекс.Карты, и они показывают, что в Могилеве есть пробка на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской и на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Витебске скопление автомобилей на Ленина у пересечения с Замковой и на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. В Минске уже 7-бальная загруженность, почти 40-минутная пробка на Сургановой и Орловской от Платонова до Коростояновой, 20-минутная на Орловской и Сурганово от Сморговского тракта до Куйбышева и также 17-минутная на Якуба Колоса от Белинского до Хмельницкого.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про инжир. Вы узнаете, чем он полезен, кому может навредить и почему его называют фигой.
1: Здоровый день!
2: Растение, на котором созревает инжир, имеет множество названий, но самые неоднозначные – фига. И нет, плоды инжира не похожи на знаменитую фигуру из пальцев рук. Просто дерево, на котором созревает фрукт, принадлежит к роду тутовый фикус, а само растение называется фиговым деревом. О полезных свойствах инжира знали еще древние греки. Они заваривали плоды горячей водой или молоком. Таким питьем лечили кашель, боли в горле и понижали температуру. А вот первое упоминание использования листьев растения описывается еще в Библии. Согласно древней книге, Адам и Ева прикрывали наготу именно листьями фикуса. Сейчас же их используют для производства лекарства, которым лечат псориаз и другие кожные болезни. Больше всего в составе инжира калия. По количеству его обгоняют только орехи. Это вещество необходимо для нормальной работы сердца и нервной системы. Также инжир богат железом. Его там даже больше, чем, например, в яблоках. Кстати, полезнее всего именно свежие плоды. В них не так много сахаров. Содержание фруктозы, глюкозы и сахарозы в сушеных плодах некоторых сортов доходит до 70%, что, мягко говоря, полезно не всем. А вот в свежем инжире сахаров в районе 10%. По калорийности инжирный сухофрукт тоже проигрывает примерно в 5 раз. Фиговые плоды богаты витаминами В1, В3 и В6. Они особенно полезны для мозга и нервной системы. Тут же В6 еще называют витамином хорошего настроения. Инжир станет хорошим перекусом для людей, которые ведут активный образ жизни, а также поможет быстрее восстановиться после физических и умственных нагрузок. Благодаря содержанию в нем большого количества клетчатки быстрее наступает чувство насыщения, а приличное количество калорий и сахаров восполнит энергию. На глубокий, насыщенный и сладкий вкус поднимет настроение. Правда, такой перекус подойдет далеко не всем. Людям с сахарным диабетом, а также страдающим от язвы желудка, обострения гастрита, желчекаменной болезни и гипотонии стоит поискать пользу в других фруктах. Также у детей до 3 лет может появиться аллергия. Для всех остальных фиговые плоды принесут только пользу и станут хорошим десертом. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Здоровый день». Реклама на Компас FM.
3: Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Вы когда-нибудь думали, что будет, если полностью отказаться от сладкого? Или, может, даже пробовали? В любом случае, расскажу вам. По словам гастроэнтеролога, строгого запрета на сладости нет даже в лучших мировых диетах. Хотя бы 2-3 раза в неделю нормально съесть пирожное, шоколад или кусок торта. Дело в том, что быстрые углеводы всегда радуют организм. Сладкое дает мозгу дополнительное удовольствие, помогает немного снизить тревогу и расслабиться. А вот если его полностью исключить, самочувствие может ухудшиться. Вот так вот. Так что с чистой совестью сегодня обязательно что-нибудь съедим. Ну и, конечно, подсластим себе пилюлю любимой музыкой. Она тоже доставляет нам удовольствие. С вами Компас FM. Я Дарья Ветрова. И впереди у нас Юлианна Караулова, группа Fool's Garden, а раньше всех Моральный кодекс. Все это услышишь после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают, что в Могилеве есть затор на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской и еще один на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Витебске затор на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. Что касается Минска, семибальная загруженность, 45-минутная пробка на Сургановой и Орловской от плато до Коростояновой, 18-минутная на Орловской и Сурганово от Сморговского тракта до Куйбышева и также 10 минут постоите на МКАД от дороги в Дрозды до улицы Тимирязева.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: На часах почти 5. Начинаем встречать солнечный пятничный вечер. Пусть он сегодня станет для вас особенным, максимально приятным и атмосферным. С вами Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова. И вот наши ближайшие музыкальные планы. Скоро споет Дмитрий Маликов. Звезда моя далекая. До этого появится Maroon 5. А раньше всех услышим Николая Носкова. Вот она пришла весна, как паранойя. В грудь попал, любви запал, будет взрыв. Эту композицию ждем после выпуска новостей, но для начала узнаем, что происходит на дорогах.
1: Дорожный компас.
0: И об этом расскажут Яндекс.Карты. По информации сервиса, в Могилеве есть пробка на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской и на проспекте Шмидта от остановки Торговый дом до улицы Островского. В Витебске скопились автомобили на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. Что касается Минска, уже 7-бальная загруженность, получасовая пробка на Сургановой и Орловской от Платонова до Коростояновой, также 20-минутная на Якуба Колоса от Красной до Калинина и 15-минутный затор на Партизанском проспекте от Центральной до Ангарской.
1: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: Самое время узнать, что нового произошло в стране и в мире, расскажет Ирина Журавлик. Она уже в студии. Ира, привет. Какие новости?
1: И тебе привет, Даша. Сейчас я расскажу о первом белорусско-российском продукте на выставке «Напром Беларусь» и об открытии боливийских ученых.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Первый белорусско-российский 3D-принтер презентуют на Минской выставке «Напром Беларусь», пишет Белта. Эта новинка – результат производственной кооперации «Горизонта» и «Росатома» в сфере аддитивных технологий. Еще на промышленной площадке важное место в экспозиции отвели макету белорусской атомной станции с самым передовым и эффективным типом российских реакторов с повышенными характеристиками безопасности. Выставка пройдет с 30 сентября по 2 октября. Выборы в Госдуму России состоятся в воскресенье. Проголосовать смогут совершеннолетние россияне, которые постоянно проживают или временно находятся в Беларуси. Для них откроют избирательные участки во всех областных центрах, в том числе в Минске. Адреса есть на сайте посольства России в Беларуси. Отдать голос можно будет только 20 сентября с 8 утра до 8 вечера. При себе нужно иметь паспорт. Командно-штабное учение завершилось в Западном оперативном командовании. Сегодня рассказали в Минобороны. В торжественном закрытии поучаствовал командующий войсками ЗОК Вадим Суров. Он вручил часы от министра обороны и другие ценные подарки отличившимся бойцам за время учения. По его словам, подразделения действовали на широком фронте в сложной и динамичной обстановке. Военнослужащие справились с поставленными задачами. И последнее. Уникальный вид кошек впервые за век открыли ученые в Боливии, пишет Белта. Диких кошачьих назвали тилкайо. Эта кошка меньше обычной домашней, около 45 сантиметров, а вес не превышает килограмм 400. Тилкайо отличается от тигровых сородичей. Она маленькая, у нее приплюснутая мордочка, небольшие круглые уши и длинные усы. А обитает особь в боливийском облачном лесу Юнгас.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве обещают кратковременный дождь. Витебске и Минске будет без осадков и до плюс 12. Завтра днем в этих городах без осадков и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Знаете, люди делятся на два лагеря. Те, кто ходит дома в тапочках, и те, кто босиком. Обычно эти люди друг друга не понимают. А вот врач-подолог рассказал, полезно ли ходить по дому босиком. И он считает, что это лучшее, что мы можем сделать для своих ног. По словам специалиста, ходьба босиком позволяет стопе функционировать естественным образом. Это активирует мышцы, улучшает подвижность и делает походку более устойчивой. А среди других преимуществ – тонизирование ног, уменьшение воспаления и даже улучшение потоотделения. Сама я, кстати, именно так и

0: показывает, что в Могилеве пробка. На проспекте Мира от Крыленко до Ленинской и на проспекте Шмидта от остановки Торговый дом до улицы Островского. В Витебске скопились автомобили на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. В Минске семибальная загруженность, 25-минутная пробка на проспекте Независимости от Национальной библиотеки до улицы Стариновской, 15-минутная пробка на Партизанском проспекте от Центральной до Ангарской и примерно такая же на Якуба Колоса от Дорошевича до Калинина.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Вечер пятницы набирает обороты, 17:29 на часах, а значит, совсем скоро мы окончательно освободимся от всяких дел и переживаний по поводу работы и, конечно же, продолжаем поддерживать прекрасное пятничное настроение с помощью любимой музыки. Для этого с вами Компас FM, меня зовут Дарья Ветрова, давайте расскажу вам о наших ближайших планах в эфире, и скоро появится группа «Добро».
1: На часах 00, я старше на год, ты пришел мой день.
0: До этого услышим Криса Ри. А раньше всех нам споет Сергей Трофимов.
2: Лети вперед, заплетай.
0: Все это мы ждем после автоновостей, в которых узнаем о начале производства электромобиля «Атом». Расскажет Александр Тамкович, как только я расскажу вам о пробках.
3: Дорожный компас.
0: И для этого обновляю Яндекс.Карты. Смотрим, что у нас в Могилеве. И здесь пробка на Гагарина от бульвара Непокоренных до Пушкинского проспекта. Пробка на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. И также на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Витебске скопились автомобили на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. Что касается Минска, семибальная загруженность в столице, 13-минутная пробка на Сургановой и Орловской от Куйбышева до Сморговского тракта, также 10-минутная на М3 и Логойском тракте от трассы Колодище-Заславль до Карбышева и 20 минут постоите на Всехсвятской и Гинтовта от Калиновского до Шафарнянской.
3: Дорожный компас.
4: Для детей старше 16 лет.
3: Автоновости. На Компас FM.
5: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о старте производства электромобиля «Атом» и очередном обновлении кроссоверов «Вольво». И это автоновости на Компас FM. На заводе «Москвич» началось серийное производство российского электромобиля «Атом». Машины собирают по полному циклу – со сваркой кузова, окраской, настройкой электроники и финальными проверками. В ближайшее время предприятие рассчитывает выйти на темп до 20 автомобилей за смену, а суммарный выпуск в ближайшие годы может составить до 10 тысяч машин. Сам «Атом» представляет собой компактный 4-местный хэтчбэк с задним приводом и электромотором мощностью 204 лошадиных. Силы. Батареи на 77 кВт-часов должно хватить примерно на 500 км, а разгон до сотни занимает около 7 секунд. Есть и необычные решения. Задние двери открываются против хода движения, а центральной стойки между дверями нет. Вместо обычного руля установлен штурвал со встроенным сенсорным экраном. Первые автомобили уже начали передавать клиентам, оформившим ранние предзаказы.
3: Автоновости.
5: Volvo снова обновила XC60 и одновременно подготовила новые гибридные версии для XC60 и XC90. Причем главное изменение здесь не во внешности, а в технике. Емкость тяговой батареи увеличили практически в два раза, благодаря чему кроссоверы смогут заметно больше проезжать исключительно на электротяге. Сам XC60 получил более сдержанную переднюю часть, обновленную решетку радиатора и небольшие изменения в салоне. Заодно расширили набор электронных помощников. Появились новые камеры, радары и улучшенные система кругового обзора с трехмерной картинкой. Гибридные версии по-прежнему используют 2-литровый бензиновый турбомотор и отдельный электродвигатель на задней оси. Продажи уже стартовали. В Германии базовый X60 с новой гибридной установкой стоит от 70 тысяч евро. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
3: Автоновости. Реклама на Компас FM.
6: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
7: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
6: Не ври! Мам, ты где?
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.

0: вместе с Компас FM.
1: Мы только что услышали Криса Ри с его нежной композицией «Джозефин», которая посвящена его старшей дочери Жозефине. Песня пропитана любовью и нежностью, а еще сожалением о том, что музыкант не видит свою дочь, пока гастролирует. Точно такой же любви и нежности желаю вам в эту пятницу и вообще в эти предстоящие выходные. Пусть у вас все будет хорошо. И, конечно же, помните, что рядом любимая музыка на Компас FM, которая тоже помогает поддерживать настроение на нужном уровне. И у нас впереди группа «Добро», группа «Европа», а раньше всех Александр Маршал. Он споет после того, как я расскажу вам о том, где появились пробки.
0: Дорожный компас.
1: И по информации Яндекс.Карт, в Могилеве это улица Гагарина от бульвара Непокоренных до Пушкинского проспекта. Также проспект Мира от Крыленко до Ленинской и проспект Шмидта от остановки Торговый дом до улицы Островского. В Витебске пробка на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Фрунзе у пересечения с Ленина. А что касается Минска, здесь... движение тоже довольно-таки плотное, 7-бальная загруженность, 20-минутная пробка на МКАД от Логойского тракта до Долгиновского тракта, получасовая пробка на проспекте Независимости от Национальной библиотеки до улицы Стариновской, также 10 минут постоите на М3 и Логойском тракте от трассы Колодище-Заславль до улицы Карбышева.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый день.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: На часах почти 6. Доброго пятничного вечера. Пусть ваши выходные начинаются прямо сейчас, даже если вы еще в дороге. Главное — настроение и состояние души. И, конечно, музыка, которая тоже рядом, а рядом Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова. И вот какие исполнители порадуют нас в ближайшее время. Это будут Гоша Куценко и группа «Чили».
1: День, ночь, все равно.
0: До этого Стас Пьеха.
2: Пусть зима будет снежной, а лето жарким.
0: А раньше всех группа «Воскресенье». Ждем эту композицию после выпуска новостей.
3: Дорожный компас.
0: Но для начала немножко о пробках. По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Гагарина от бульвара Непокоренных до Пушкинского проспекта. Также в Витебске стоит улица Замковая у пересечения с Ленина. Ну а что касается Минска, здесь шестибальная загруженность. 18-минутная пробка на МКАД от Логойского тракта до Долгиновского тракта. 20-минутная на проспекте Независимости от Калиновского до Стариновской. И еще 10 минут постоите на М3 и Логойском тракте от трассы Колодище-Заславль до улицы Карбышева.
3: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: студии с выпуском новостей Ирина Журавлик. Ира, привет! Что нового успело произойти?
1: И тебе привет, Даша. Сейчас я расскажу, как президент нашел для хозяйства зоотехника и о мощнейшем зарядном комплексе для электрокаров в стране.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Президент нашел для хозяйства зоотехника на одном из молочно-товарных комплексов во время посещения Говядеагро в Шкловском районе. Сегодня, пишет Белта, необычная и эмоциональная история произошла в момент разбора проблемных вопросов, существующих в комплексе. В беседе с президентом руководитель Елена Мариуца сознанием дела ответила на все задаваемые вопросы. Александр Лукашенко высоко оценил ответы и признал в женщине готового зоотехника и толкового специалиста. В этой связи он поручил трудоустроить ее в хозяйство на свободную вакансию зоотехника, а также привести этот МТК в идеальное состояние к 7 ноября. Движение ограничат в центре Минска завтра, пишет Белта. Связано это с проведением культурно-зрелищного мероприятия на стадионе «Динамо». Так, с 11 дня возможно интенсивное движение по улицам Свердлова, Ульяновска, Ленина и проспекту Независимости. А еще с половины 10 вечера могут ограничить движение транспорта по улице Кирова на участке от Свердлова до Ленина. ГАИ рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута. Начальник военно-медицинского управления Министерства обороны проведет прямую телефонную линию завтра, номер 8017-297-1022. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. Супербыстрый зарядный комплекс для электрокаров открыли на трассе М1 в Кобринском районе, пишет Белта. Он оснащен станциями мощностью от 120 до 300 кВт с динамическим распределением. Все они имеют коннекторы GBT и CCS. На сегодня комплекс мощнейший в стране, и здесь одновременно может заряжаться 10 машин.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшую ночь в Могилеве обещают кратковременный дождь. В Витебске и Минске будет без осадков и до плюс 12. Завтра днем в этих городах без осадков и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Вы заметили, что мы давно перестали доверять рекламе по телевизору, по радио или в интернете? Не то что доверять, а вообще воспринимать всерьез, как будто пропускаем мимо ушей. Но при этом почему-то доверяем рекламе от блогеров, и психолог объяснила, с чем это связано. Когда мы регулярно следим за жизнью какого-то человека, он начинает восприниматься как старый знакомый или сосед, а его стиль становится своеобразным эталоном для подражания. И, собственно, поэтому, когда блогеры нам что-то показывают, что-то утверждают, и все это так, знаете, реалистично, так естественно, мы, конечно же, им верим, ведь как можно не верить людям, за которыми мы следим, на которых мы подписаны и которым мы, в принципе, доверяем. И особенно, знаете, бывает, если не получается ни по карману приобрести недвижимость или роскошный автомобиль какого-то блогера, можно приобрести какой-то гаджет или даже обычную зубную пасту. Хотя бы так немножко сократить дистанцию со своим кумиром. Продолжаем этот вечер пятницы. Задаем ему прекрасное музыкальное настроение. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и впереди у нас группа «Рэм», Гоша Куценко и группа «Чили», а раньше всех группа «Крематорий». Ее ждем после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты показывают, что в Могилеве затор на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. Остальные дороги свободны. В Витебске

0: вместе с Компас FM.
1: Группа Nickelback звучала только что зажигательным хитом «When We Stand Together», что значит «Когда мы стоим вместе». И это настоящий манифест единства мира и социальной ответственности. В этой песне музыканты призывают человечество объединиться, чтобы прекратить войны, голод и разрушение природы. В общем, всякие глобальные проблемы. И я тоже хочу присоединиться к этому призыву и еще призываю вас прекрасно проводить этот пятничный вечер в компании любимых исполнителей на Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова, и ждем в эфире дальше Владимира Преснякова, группу The Cardigans, а раньше всех группу «Смысловые галлюцинации». Ее услышим после того, как проверим дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: По информации Яндекс.Карт, в Могилеве одна все еще пробка есть. На проспекте Мира от Крыленко до Ленинской. В Витебске дороги свободны, ну а в Минске пятибальная загруженность. 17-минутный затор на Всехсвятской и Гинтовта от Калиновского до Шафарнянской. 15-минутная пробка на Карбышева от Седых до Логойского тракта. И 10-минутная на Пономаренко от проспекта Жукова до Бельского.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: На часах почти 7. Доброго пятничного вечера. Надеюсь, он вас уже радует приятными эмоциями. Ну, а если еще нет, не волнуйтесь, впереди много времени. И, конечно же, всегда рядом любимая музыка на Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова. Давайте расскажу о ближайших музыкальных планах. Скоро появится Филипп Киркоров.
1: Радость твоя, ты права, попусту трачу.
0: До этого споет группа The Police. А раньше всех ждем Ума Турман.
2: Музыка всегда включена.
0: Этот вечер пятницы с вами провела я, Дарья Ветрова. Услышимся уже в понедельник. Желаю вам счастливого завершения пятницы и атмосферных выходных.
3: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: студии появилась Ирина Журавлик, чтобы поделиться с нами актуальной информацией. Ира, привет. Какие новости?
1: Привет, Даша. Сейчас я расскажу, о чем напомнил президент и о предстоящем выступлении белорусских атлетов.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Президент напомнил, что уборка зерновых – это только полдела во время рабочей поездки в Шкловский район. Сегодня, пишет Белта. По его словам, аграриям предстоит еще много работы. Александр Лукашенко, посещая крестьянское хозяйство «Диана», которое занимается картофельным делом, отметил важность актуализации темы. Но при этом он подчеркнул, что картофель отдельно последует после уборки борщевого набора всех видов культур. Артисты из 21 страны собрались на Минском международном фестивале циркового искусства, пишет Белта. Среди них Франция, Израиль, Россия, США, Германия, Китай, Вьетнам и другие государства. В четырехдневной программе номера во всех цирковых жанрах. Например, на арене гости увидят аттракцион с тиграми из Италии, жонглеры из Мексики, клоуны из Колумбии и другие номера из разных точек планеты. Помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко провел аккредитационную встречу с азербайджанским военным дипломатом Айдыном Рагимовым, сообщает Минобороны. В ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего военного сотрудничества. Стороны подтвердили готовность укреплять дружественные связи между оборонными ведомствами. И последнее. 19 белорусов выступят на Кубке мира по самбо в Душанбе, пишет Белта. А в целом в турнире поучаствуют более 230 атлетов в разном весе. Также в субботу пройдут соревнования в женском боевом самбо, в котором Беларусь представит одна спортсменка в своем весе. А в воскресенье определятся призеры в спортивном самбо, где на медали будут претендовать 7 наших девушек.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшую ночь в Могилеве обещают кратковременный дождь. В Витебске, Минске будет без осадков и до плюс 12. Завтра днем в этих городах без осадков и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
0: Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Впереди выходные. Вы их заслужили.

тревожит, песни нежные в тиши, и ни дня без них не может девочка прожить. Он играет на гитаре, и не грустно им вдвоем. Осень их не испугает сереньким дождем.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by. Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас-ФМ дискотека 90-х. Впереди выходные. Вы их заслужили.

Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске возможен кратковременный дождь и до 20 градусов тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.